0: Jetzt ein 90er-Jahre-Hit.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».